В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 8 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Возле филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,8, возможно, угроза цунами. Израильские военные заявили, что Иран запустил ракеты. Шведский исследовательский институт отмечает, что страны все больше полагаются на ядерное оружие. А теперь обо всем более подробно. Возле филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,8. Метеорологическое управление Японии опубликовало рекомендацию сохранять бдительность на случай возможных волн цунами для побережья южной части страны, от префектуры Ибараки до префектуры Окинава. Ожидается, что максимальная высота волн может составить 1 метр. Американская служба геологического наблюдения сообщила, что магнитуда первоначального толчка у побережья Филиппин составляла 7,8. По данным Национального управления по исследованиям океана и атмосферы США, землетрясение затрагивает и другие страны. По сообщению управления, на филиппинском побережье есть вероятность волн цунами, высота которых, как ожидается, составит от 1 до 3 метров. Информационное агентство Рейтер сообщило, что филиппинские власти отдали распоряжение об эвакуации. Тем, кто находится в прибрежных районах некоторых южных провинций страны, следует эвакуироваться на возвышенности или подальше от побережья. В свою очередь, в Индонезии и Малайзии ожидаются волны высотой от 30 сантиметров до 1 метра. На Тайване и Гуаме возможны волны до 30 сантиметров. Израильские военные сообщили, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля в 10 с небольшим вечера в воскресенье. Ранее израильские войска объявили, что они нанесли удар по штаб-квартире, поддерживаемым Ираном, группировки мусульман-шиитов Хезболла вблизи ливанской столицы Бейрута. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац в совместном заявлении назвали этот удар ответом на обстрел Хезболлой территории Израиля. Израильские СМИ сообщили, что воскресная атака Ирана на Израиль стала первой с момента вступления в силу перемирия 8 апреля. Масхен Ризаи, военный советник верховного лидера Ирана, в воскресенье написал в социальных сетях: «Исламская республика Иран неоднократно заявляла, что не будет терпеть нарушений перемирия и агрессии против Ливана. Сегодня вечером агрессоры получили свой ответ». Он добавил, что этот шаг был предупреждением агрессорам прекратить свои злодеяния, и любые их новые действия встретят еще более сокрушительный ответ и повлекут более тяжелые последствия. Один из шведских исследовательских институтов заявил, что некоторые государства все больше полагаются на ядерное оружие как инструмент национальной мощи, сводя на нет усилия, направленные на снижение количества и роли таких вооружений. В понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал свой ежегодный доклад. В нем содержится оценка, согласно которой в январе 2026 года ядерные государства обладали 12187 боеголовками, на 54 меньше, чем годом ранее. Ядерный арсенал России оценивается в 5420 боеголовок. За нею следуют Соединенные Штаты Америки с 5042. Полагают, что на эти две страны приходится более 80% мирового запаса ядерного оружия. По подсчетам института, третий крупнейший запас в 620 боеголовок у Китая. Причем ядерный арсенал этой страны увеличивается быстрее, чем у любой другой. Согласно подсчетам, 4012 боеголовок, или более 30%, развернуты на ракетах или авиации. Это представляет собой рост числа развернутых боеголовок на 100 единиц в сравнении с годом ранее. В феврале истек срок действия договора СНВ-3, последнего соглашения о снижении числа ядерных боеголовок между Соединенными Штатами и Россией. В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении своей страны увеличить число своих ядерных боеголовок.
Как отмечает институт, некоторые влиятельные лица, в том числе ряд мировых лидеров, выступают в защиту ядерного оружия как гарантии от ненападений враждебных государств. Однако, подчеркивает институт, повышение зависимости национальных стратегий обороны и обеспечения безопасности от ядерного оружия может привести к значительному усилению ядерных рисков. 7 стран-членов ОПЕК плюс заявили, что увеличат добычу нефти в июле. Крупнейшие нефтедобывающие страны, в том числе Саудовская Аравия и Россия, в воскресенье провели встречу в режиме онлайн. Объединенные Арабские Эмираты, объявившие о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая, не участвовали в ней. 7 членов организации заявили, что в июле увеличат добычу на 188 тысяч баррелей в сутки, как и в июне. Добыча будет увеличена 4-й месяц подряд. Поставки нефти через Ормузский пролив по-прежнему ограничены. Полагают, что увеличение добычи является ответом на возможное открытие этого водного пути. Фьючерсы на нефть марки WTI в пятницу в Нью-Йорке оставались на высоком уровне в диапазоне $90 за баррель на фоне новой неопределенности перспектив переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта. Сухопутные силы самообороны Японии продемонстрировали пусковую установку, используемую для запуска системы с планирующей гиперзвуковой частью. Это произошло впервые после развертывания данной системы ранее в текущем году. Данная система представляет собой ракету повышенной дальности, которая может быть использована как часть японского потенциала для нанесения контрударов. Пусковую установку, используемую системой с планирующей гиперзвуковой частью ТИП-25, показали в воскресенье во время ежегодных учений с боевыми стрельбами на учебном полигоне сухопутных сил самообороны на восточном склоне Фудзи в префектуре Сидзуока. Дальность полета ракет составляет несколько сотен километров. Поскольку их боеголовки спроектированы для скольжения через атмосферу на гиперзвуковой скорости, считается, что перехватывать их сложнее, чем обычные ракеты. Системы ТИП-25 размещены на базе Фудзи сухопутных сил самообороны. Гражданские объединения проводили протесты, когда в марте началось их размещение. Нынешние учения с боевыми стрельбами на Фудзи, 68-е по счету маневры такого рода, проводятся по сценарию защиты одного из отдаленных островов. Он предусматривает танковые стрельбы и разведку с использованием беспилотников. Также демонстрировались разрабатываемые беспилотные транспортные средства. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA планирует в среду запустить ракету H-3. Запуск ракеты запланирован на 9 часов 53 минуты 59 секунд утра по местному времени с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Вместо спутника на борту ракеты будут находиться металлические конструкции. JAXA сообщает, что была исправлена несущая конструкция полезного груза, ставшая причиной неудачного запуска в декабре. Шестая ракета H-3 представляет собой новый испытательный аппарат типа 30, в котором не используются ускорители, но имеются три основных жидкотопливных двигателя первой ступени, на один больше, чем в предыдущих моделях. После оценки погодных и других условий для запуска JAXA планирует приступить к окончательной подготовке во вторник вечером, если не возникнет никаких проблем. С 2023 года космическое агентство столкнулось с рядом неудач при запусках и испытаниях двигателей в рамках своей основной ракетной программы.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 15-м уроке мы расскажем, как сказать водителю такси, куда вам нужно добраться. Во второй части программы мы поговорим о японских такси.
1: По сюжету сегодняшнего диалога фотограф из Китая Мия приехала в префектуру Нагано, чтобы сделать снимки на горячих источниках. Она хочет добраться до парка Дзигокудани Яйнкоин на такси. Этот парк славится как место, где можно посмотреть на диких обезьян, купающихся зимой в горячих источниках.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Дочеря маде?
3: 猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Таксист спрашивает.
2: Дочеря маде?
0: Вам куда?
1: Мия называет место.
0: Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста.
1: Водитель отвечает.
2: Хай, вакаримашта.
0: Хорошо.
2: Кочирава хаджимете деска?
0: Вы здесь впервые?
1: Мия говорит.
4: Хай, хаджимете десу.
0: Да.
4: Сару но шашин о тори ни икимасу.
0: Я хочу сфотографировать обезьян.
1: Таксист добавляет.
2: Со деска.
0: Правда? Сегодня холодно, поэтому в горячем источнике обезьян будет много.
1: Обезьяны, которые купаются в горячих источниках, это японские макаки, но обычно все их называют просто снежные обезьяны.
0: Парк находится далеко в горах, примерно в получасе ходьбы от того места, куда вас привезет такси или автобус. Поэтому, если дороги занесло снегом, добраться до парка может быть непросто. Несмотря на это, многие иностранные туристы с удовольствием сюда приезжают. Ключевая фраза сегодняшнего урока – к горячему источнику с обезьянами, пожалуйста. Запомните структуру фразы, и вы сможете говорить водителю такси, куда вам нужно доехать. Вот значение слов в этой фразе. «Саруно онсен» означает «горячий источник с обезьянами». Между словами «сару» – обезьяна, и «онсен» – «горячий источник» стоит частица «но», которая соединяет два существительных. Первое существительное относится ко второму. «Маде» – частица, которая означает направление «к», «до». «Онегай симас» – значит «пожалуйста». Выражение используется, когда вы о чем-то просите. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, куда вам нужно добраться, добавьте «маде» после названия места и затем скажите «онегай симас».
1: Послушайте и повторите.
5: «Онегай симас». «Сару но онсен маде онегай симас».
1: А теперь давайте послушаем еще одну беседу между водителем такси и пассажиром.
6: Дочеря маде деска?
7: Кукоу маде онегай шимас.
0: Вот значение фраз.
6: Дочеря маде деска?
1: Вам куда?
0: Во фразе «дочера маде» «дочера» – это вопросительное слово. Это более вежливый способ сказать «доко» – «куда». Затем пассажир отвечает.
7: «Кукоу маде онегай шимас».
1: В аэропорт, пожалуйста.
0: «Куко» – это аэропорт. Звуки «у» и «о» в слове «куко» – долгие.
1: А теперь попробуйте и вы.
5: «Кукоу». «Кукоу маде онегай шимас».
0: А теперь давайте потренируемся с другими направлениями. Например, вы хотите доехать на такси до телебашни Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3 – это?
5: Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3.
0: Попробуйте.
4: Tokyo Sky 3 までお願いします。Tokyo Sky 3までお願いします。
1: Иногда вам может понадобиться показать водителю карту или записку с адресом.
0: Предположим, вы хотите показать таксисту карту и сказать: «Мне в этот отель, пожалуйста». Этот отель будет звучать как?
5: Коно хотель. Коно хотель.
0: Попробуйте.
7: Коно хотель までお願いします。このホテルまでお願いします。
0: Время рубрики «Шаг за шагом». Сегодня мы расскажем, как можно использовать выражение из нашего диалога. Онегай симас.
1: На втором уроке мы выучили фразу «Ёрошику онегай симас». Это вежливое приветствие кого-то, кто может оказать вам помощь или поддержку.
0: Добавляя существительное перед «Онегай симас», вы можете использовать эту фразу для того, чтобы просить множество вещей. Например, если вы хотите выехать из отеля, скажите.
5: Чек-аут онегай симасу.
0: А теперь вы хотите заказать кофе в кафе. Кофе – это?
5: Кофе. Кофе.
0: Вся фраза будет звучать так.
5: Кофе онегай симасу.
0: После этого вы захотите попросить счет. Счет – это?
5: Окайке. Окайке.
0: Фраза целиком будет звучать.
5: Окайке онегай симасу.
1: Послушайте и повторите.
5: Чек-аут онегай симасу. Кофе онегай симасу. Окайке онегай симасу.
0: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, где Мия говорит водителю, куда ей нужно добраться.
2: Дочеря маде?
4: Сару но онсен маде, онегай шимас.
2: Хай, вакаримашта. Кочира ва хажимете деска?
4: Хай, хажимете дес. Сару но шашин о тори ни икимас.
2: Соу деска. 今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
3: ハルさんの知恵袋。
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских такси.
0: В японских такси стоимость поездки в основном зависит от расстояния. Цена отображается на счетчике в автомобиле, поэтому не надо спрашивать о стоимости заранее, как не надо и платить чаевых водителю.
1: А как можно поймать такси?
0: Стоянки такси есть у большинства аэропортов, станций, отелей и рядом с туристическими достопримечательностями. В городе можно поймать такси, подняв руку. Запомните, что не надо пытаться открыть дверь самостоятельно. Водитель сам откроет и закроет ее при помощи своего пульта.
1: Как же понять, что это такси свободно?
0: Если оно свободно, электронный знак на лобовом стекле будет показывать два символа канзи «куся», что означает «свободно».
1: Возможно, вы захотите посмотреть, как они выглядят заранее. Если вы их запомните, вам будет удобнее.
0: В темное время суток понять, что такси свободно, проще, если на крыше автомобиля горит огонек, то такси свободно.
1: А по телефону можно заказать?
0: Да, конечно, есть мобильные приложения. Если вы окажетесь в не самом населенном месте, лучше заказывать такси по телефону.
1: Такси, конечно, удобны, но пробки на дорогах в больших городах могут сделать поездку очень долгой.
0: Это правда, поэтому лучше заранее планировать свой график. Также стоит помнить, что ценник поездки растет и в зависимости от длительности. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Мия посетит горячий источник с обезьянами. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 8 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Возле филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,8, возможно, угроза цунами. Израильские военные заявили, что Иран запустил ракеты. Шведский исследовательский институт отмечает, что страны все больше полагаются на ядерное оружие. А теперь обо всем более подробно. Возле филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,8. Метеорологическое управление Японии опубликовало рекомендацию сохранять бдительность на случай возможных волн цунами для побережья южной части страны, от префектуры Ибараки до префектуры Окинава. Ожидается, что максимальная высота волн может составить 1 метр. Американская служба геологического наблюдения сообщила, что магнитуда первоначального толчка у побережья Филиппин составляла 7,8. По данным Национального управления по исследованиям океана и атмосферы США, землетрясение затрагивает и другие страны. По сообщению управления, на филиппинском побережье есть вероятность волн цунами, высота которых, как ожидается, составит от 1 до 3 метров. Информационное агентство Reuters сообщило, что филиппинские власти отдали распоряжение об эвакуации. Тем, кто находится в прибрежных районах некоторых южных провинций страны, следует эвакуироваться на возвышенности или подальше от побережья. В свою очередь, в Индонезии и Малайзии ожидаются волны высотой от 30 сантиметров до 1 метра. На Тайване и Гуаме возможны волны до 30 сантиметров. Израильские военные сообщили, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля в 10 с небольшим вечера в воскресенье. Ранее израильские войска объявили, что они нанесли удар по штаб-квартире, поддерживаемым Ираном, группировки мусульман-шиитов Хезболла вблизи ливанской столицы Бейрута. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац в совместном заявлении назвали этот удар ответом на обстрел Хезболлой территории Израиля. Израильские СМИ сообщили, что воскресная атака Ирана на Израиль стала первой с момента вступления в силу перемирия 8 апреля. Масхен Ризаи, военный советник верховного лидера Ирана, в воскресенье написал в социальных сетях: «Исламская республика Иран неоднократно заявляла, что не будет терпеть нарушений перемирия и агрессии против Ливана. Сегодня вечером агрессоры получили свой ответ». Он добавил, что этот шаг был предупреждением агрессорам прекратить свои злодеяния, и любые их новые действия встретят еще более сокрушительный ответ и повлекут более тяжелые последствия. Один из шведских исследовательских институтов заявил, что некоторые государства все больше полагаются на ядерное оружие как инструмент национальной мощи, сводя на нет усилия, направленные на снижение количества и роли таких вооружений. В понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал свой ежегодный доклад. В нем содержится оценка, согласно которой в январе 2026 года ядерные государства обладали 12187 боеголовками, на 54 меньше, чем годом ранее. Ядерный арсенал России оценивается в 5420 боеголовок. За нею следуют Соединенные Штаты Америки с 5042. Полагают, что на эти две страны приходится более 80% мирового запаса ядерного оружия. По подсчетам института, третий крупнейший запас в 620 боеголовок у Китая. Причем ядерный арсенал этой страны увеличивается быстрее, чем у любой другой. Согласно подсчетам, 4012 боеголовок, или более 30%, развернуты на ракетах или авиации. Это представляет собой рост числа развернутых боеголовок на 100 единиц в сравнении с годом ранее. В феврале истек срок действия договора СНВ-3, последнего соглашения о снижении числа ядерных боеголовок между Соединенными Штатами и Россией. В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении своей страны увеличить число своих ядерных боеголовок.
Как отмечает институт, некоторые влиятельные лица, в том числе ряд мировых лидеров, выступают в защиту ядерного оружия как гарантии от ненападений враждебных государств. Однако, подчеркивает институт, повышение зависимости национальных стратегий обороны и обеспечения безопасности от ядерного оружия может привести к значительному усилению ядерных рисков. 7 стран-членов ОПЕК плюс заявили, что увеличат добычу нефти в июле. Крупнейшие нефтедобывающие страны, в том числе Саудовская Аравия и Россия, в воскресенье провели встречу в режиме онлайн. Объединенные Арабские Эмираты, объявившие о выходе из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая, не участвовали в ней. 7 членов организации заявили, что в июле увеличат добычу на 188 тысяч баррелей в сутки, как и в июне. Добыча будет увеличена 4-й месяц подряд. Поставки нефти через Ормузский пролив по-прежнему ограничены. Полагают, что увеличение добычи является ответом на возможное открытие этого водного пути. Фьючерсы на нефть марки WTI в пятницу в Нью-Йорке оставались на высоком уровне в диапазоне $90 за баррель на фоне новой неопределенности перспектив переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта. Сухопутные силы самообороны Японии продемонстрировали пусковую установку, используемую для запуска системы с планирующей гиперзвуковой частью. Это произошло впервые после развертывания данной системы ранее в текущем году. Данная система представляет собой ракету повышенной дальности, которая может быть использована как часть японского потенциала для нанесения контрударов. Пусковую установку, используемую системой с планирующей гиперзвуковой частью ТИП-25, показали в воскресенье во время ежегодных учений с боевыми стрельбами на учебном полигоне сухопутных сил самообороны на восточном склоне Фудзи в префектуре Сидзуока. Дальность полета ракет составляет несколько сотен километров. Поскольку их боеголовки спроектированы для скольжения через атмосферу на гиперзвуковой скорости, считается, что перехватывать их сложнее, чем обычные ракеты. Системы ТИП-25 размещены на базе Фудзи сухопутных сил самообороны. Гражданские объединения проводили протесты, когда в марте началось их размещение. Нынешние учения с боевыми стрельбами на Фудзи, 68-е по счету маневры такого рода, проводятся по сценарию защиты одного из отдаленных островов. Он предусматривает танковые стрельбы и разведку с использованием беспилотников. Также демонстрировались разрабатываемые беспилотные транспортные средства. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA планирует в среду запустить ракету H-3. Запуск ракеты запланирован на 9 часов 53 минуты 59 секунд утра по местному времени с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Вместо спутника на борту ракеты будут находиться металлические конструкции. JAXA сообщает, что была исправлена несущая конструкция полезного груза, ставшая причиной неудачного запуска в декабре. Шестая ракета H-3 представляет собой новый испытательный аппарат типа 30, в котором не используются ускорители, но имеются три основных жидкотопливных двигателя первой ступени, на один больше, чем в предыдущих моделях. После оценки погодных и других условий для запуска JAXA планирует приступить к окончательной подготовке во вторник вечером, если не возникнет никаких проблем. С 2023 года космическое агентство столкнулось с рядом неудач при запусках и испытаниях двигателей в рамках своей основной ракетной программы. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 15-м уроке мы расскажем, как сказать водителю такси, куда вам нужно добраться. Во второй части программы мы поговорим о японских такси.
1: По сюжету сегодняшнего диалога фотограф из Китая Мия приехала в префектуру Нагано, чтобы сделать снимки на горячих источниках. Она хочет добраться до парка Дзигокудани Яйнкоин на такси. Этот парк славится как место, где можно посмотреть на диких обезьян, купающихся зимой в горячих источниках.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Таксист спрашивает.
2: どちらまで?
0: Вам куда?
1: Мия называет место.
0: Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста.
1: Водитель отвечает.
2: Хай, вакаримашта.
0: Хорошо.
2: Кочирава хаджимете деска?
0: Вы здесь впервые?
1: Мия говорит.
4: Хай, хаджимете десу.
0: Да.
4: Сару но шашин о тори ни икимасу.
0: Я хочу сфотографировать обезьян.
1: Таксист добавляет.
2: Со деска.
0: Правда? Сегодня холодно, поэтому в горячем источнике обезьян будет много.
1: Обезьяны, которые купаются в горячих источниках, это японские макаки, но обычно все их называют просто снежные обезьяны.
0: Парк находится далеко в горах, примерно в получасе ходьбы от того места, куда вас привезет такси или автобус. Поэтому, если дороги занесло снегом, добраться до парка может быть непросто. Несмотря на это, многие иностранные туристы с удовольствием сюда приезжают. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста». Запомните структуру фразы, и вы сможете говорить водителю такси, куда вам нужно доехать. Вот значение слов в этой фразе. «Сару но онсен» означает «горячий источник с обезьянами». Между словами «сару» – обезьяна и «онсен» – «горячий источник» стоит частица «но», которая соединяет два существительных. Первое существительное относится ко второму. «Маде» – частица, которая означает направление «к», «до». «Онегайсимас» – значит «пожалуйста». Выражение используется, когда вы о чем-то просите. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, куда вам нужно добраться, добавьте «маде» после названия места и затем скажите «онегайсимас».
1: Послушайте и повторите.
5: «Онегайсимас». «Сару но онсен маде онегайсимас». サルの温泉までお願いします。
1: А теперь давайте послушаем еще одну беседу между водителем такси и пассажиром.
6: どちらまでですか?
7: 空港までお願いします。
0: Вот значение фраз.
6: どちらまでですか?
1: Вам куда?
0: Во фразе «дочера маде» «дочера» – это вопросительное слово. Это более вежливый способ сказать «доко» – «куда». Затем пассажир отвечает.
7: «Куко маде онегайшимас».
1: В аэропорт, пожалуйста.
0: «Куко» – это аэропорт. Звуки «у» и «о» в слове «куко» долгие.
1: А теперь попробуйте и вы.
5: «Куко». «Куко маде онегайшимас».
0: А теперь давайте потренируемся с другими направлениями. Например, вы хотите доехать на такси до телебашни Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3 – это?
5: Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3.
0: Попробуйте.
4: Tokyo Sky 3 までお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。
1: Иногда вам может понадобиться показать водителю карту или записку с адресом.
0: Предположим, вы хотите показать таксисту карту и сказать: «Мне в этот отель, пожалуйста». Этот отель будет звучать как?
5: Коно хотель. Коно хотель.
0: Попробуйте.
7: Коно хотель までお願いします。このホテルまでお願いします。
0: Время рубрики «Шаг за шагом». Сегодня мы расскажем, как можно использовать выражение из нашего диалога «Онегай симас».
1: На втором уроке мы выучили фразу «Ирошику онегай симас». Это вежливое приветствие кого-то, кто может оказать вам помощь или поддержку.
0: Добавляя существительное перед «Онегай симас», вы можете использовать эту фразу для того, чтобы просить множество вещей. Например, если вы хотите выехать из отеля, скажите.
5: Чек-аут, онегайшимасу.
0: А теперь вы хотите заказать кофе в кафе. Кофе это?
5: Кофе. Кофе.
0: Вся фраза будет звучать так.
5: Кофе, онегайшимасу.
0: После этого вы захотите попросить счет. Счет это?
5: Окайке. Окайке.
0: Фраза целиком будет звучать.
5: Окайке онегайшимас.
1: Послушайте и повторите.
5: Чек-аут онегайшимас. Кофе онегайшимас. Окайке онегайшимас.
0: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, где Мия говорит водителю, куда ей нужно добраться.
2: Дочеря маде?
4: Сару но онсен маде, онегайшимас.
2: Хай, вакаримашта. Кочира ва хажимете дес ка?
4: Хай, хажимете дес. Сару но шашин о тори ни икимас.
2: Соу дес ка. 今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
3: 春さんの知恵袋。
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских такси.
0: В японских такси стоимость поездки в основном зависит от расстояния. Цена отображается на счетчике в автомобиле, поэтому не надо спрашивать о стоимости заранее, как не надо и платить чаевых водителю.
1: А как можно поймать такси?
0: Стоянки такси есть у большинства аэропортов, станций, отелей и рядом с туристическими достопримечательностями. В городе можно поймать такси, подняв руку. Запомните, что не надо пытаться открыть дверь самостоятельно. Водитель сам откроет и закроет ее при помощи своего пульта.
1: Как же понять, что это такси свободно?
0: Если оно свободно, электронный знак на лобовом стекле будет показывать два символа канзи «куся», что означает «свободно».
1: Возможно, вы захотите посмотреть, как они выглядят заранее. Если вы их запомните, вам будет удобнее.
0: В темное время суток понять, что такси свободно, проще, если на крыше автомобиля горит огонек, то такси свободно.
1: А по телефону можно заказать?
0: Да, конечно, есть мобильные приложения. Если вы окажетесь в не самом населенном месте, лучше заказывать такси по телефону.
1: Такси, конечно, удобны, но пробки на дорогах в больших городах могут сделать поездку очень долгой.
0: Это правда, поэтому лучше заранее планировать свой график. Также стоит помнить, что ценник поездки растет и в зависимости от длительности. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Мия посетит горячий источник с обезьянами. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 8 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Возле филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,8, возможно, угроза цунами. Израильские военные заявили, что Иран запустил ракеты. Шведский исследовательский институт отмечает, что страны все больше полагаются на ядерное оружие. А теперь обо всем более подробно. Возле филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,8. Метеорологическое управление Японии опубликовало рекомендацию сохранять бдительность на случай возможных волн цунами для побережья южной части страны, от префектуры Ибараки до префектуры Окинава. Ожидается, что максимальная высота волн может составить 1 метр. Американская служба геологического наблюдения сообщила, что магнитуда первоначального толчка у побережья Филиппин составляла 7,8. По данным Национального управления по исследованиям океана и атмосферы США, землетрясение затрагивает и другие страны. По сообщению управления, на филиппинском побережье есть вероятность волн цунами, высота которых, как ожидается, составит от 1 до 3 метров. Информационное агентство Reuters сообщило, что филиппинские власти отдали распоряжение об эвакуации. Тем, кто находится в прибрежных районах некоторых южных провинций страны, следует эвакуироваться на возвышенности или подальше от побережья. В свою очередь, в Индонезии и Малайзии ожидаются волны высотой от 30 сантиметров до 1 метра. На Тайване и Гуаме возможны волны до 30 сантиметров. Израильские военные сообщили, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля в 10 с небольшим вечера в воскресенье. Ранее израильские войска объявили, что они нанесли удар по штаб-квартире, поддерживаемым Ираном, группировки мусульман-шиитов Хезболла вблизи ливанской столицы Бейрута. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац в совместном заявлении назвали этот удар ответом на обстрел Хезболлой территории Израиля. Израильские СМИ сообщили, что воскресная атака Ирана на Израиль стала первой с момента вступления в силу перемирия 8 апреля. Масхен Ризаи, военный советник верховного лидера Ирана, в воскресенье написал в социальных сетях: «Исламская республика Иран неоднократно заявляла, что не будет терпеть нарушений перемирия и агрессии против Ливана. Сегодня вечером агрессоры получили свой ответ». Он добавил, что этот шаг был предупреждением агрессорам прекратить свои злодеяния, и любые их новые действия встретят еще более сокрушительный ответ и повлекут более тяжелые последствия. Один из шведских исследовательских институтов заявил, что некоторые государства все больше полагаются на ядерное оружие как инструмент национальной мощи, сводя на нет усилия, направленные на снижение количества и роли таких вооружений. В понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал свой ежегодный доклад. В нем содержится оценка, согласно которой в январе 2026 года ядерные государства обладали 12187 боеголовками, на 54 меньше, чем годом ранее. Ядерный арсенал России оценивается в 5420 боеголовок. За нею следуют Соединенные Штаты Америки с 5042. Полагают, что на эти две страны приходится более 80% мирового запаса ядерного оружия. По подсчетам института, третий крупнейший запас в 620 боеголовок у Китая. Причем ядерный арсенал этой страны увеличивается быстрее, чем у любой другой. Согласно подсчетам, 4012 боеголовок, или более 30%, развернуты на ракетах или авиации. Это представляет собой рост числа развернутых боеголовок на 100 единиц в сравнении с годом ранее. В феврале истек срок действия договора СНВ-3, последнего соглашения о снижении числа ядерных боеголовок между Соединенными Штатами и Россией. В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении своей страны увеличить число своих ядерных боеголовок.
Как отмечает институт, некоторые влиятельные лица, в том числе ряд мировых лидеров, выступают в защиту ядерного оружия как гарантии от ненападений враждебных государств. Однако, подчеркивает институт, повышение зависимости национальных стратегий обороны и обеспечения безопасности от ядерного оружия может привести к значительному усилению ядерных рисков. 7 стран-членов ОПЕК+, заявили, что увеличат добычу нефти в июле. Крупнейшие нефтедобывающие страны, в том числе Саудовская Аравия и Россия, в воскресенье провели встречу в режиме онлайн. Объединенные Арабские Эмираты, объявившие о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, с 1 мая, не участвовали в ней. 7 членов организации заявили, что в июле увеличат добычу на 188 тысяч баррелей в сутки, как и в июне. Добыча будет увеличена 4-й месяц подряд. Поставки нефти через Ормузский пролив по-прежнему ограничены. Полагают, что увеличение добычи является ответом на возможное открытие этого водного пути. Фьючерсы на нефть марки WTI в пятницу в Нью-Йорке оставались на высоком уровне в диапазоне $90 за баррель на фоне новой неопределенности перспектив переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта. Сухопутные силы самообороны Японии продемонстрировали пусковую установку, используемую для запуска системы с планирующей гиперзвуковой частью. Это произошло впервые после развертывания данной системы ранее в текущем году. Данная система представляет собой ракету повышенной дальности, которая может быть использована как часть японского потенциала для нанесения контрударов. Пусковую установку, используемую системой с планирующей гиперзвуковой частью ТИП-25, показали в воскресенье во время ежегодных учений с боевыми стрельбами на учебном полигоне сухопутных сил самообороны на восточном склоне Фудзи в префектуре Сидзуока. Дальность полета ракет составляет несколько сотен километров. Поскольку их боеголовки спроектированы для скольжения через атмосферу на гиперзвуковой скорости, считается, что перехватывать их сложнее, чем обычные ракеты. Системы ТИП-25 размещены на базе Фудзи сухопутных сил самообороны. Гражданские объединения проводили протесты, когда в марте началось их размещение. Нынешние учения с боевыми стрельбами на Фудзи, 68-е по счету маневры такого рода, проводятся по сценарию защиты одного из отдаленных островов. Он предусматривает танковые стрельбы и разведку с использованием беспилотников. Также демонстрировались разрабатываемые беспилотные транспортные средства. Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства JAXA планирует в среду запустить ракету H-3. Запуск ракеты запланирован на 9 часов 53 минуты 59 секунд утра по местному времени с космодрома Танегашима в префектуре Кагошима на юго-западе Японии. Вместо спутника на борту ракеты будут находиться металлические конструкции. JAXA сообщает, что была исправлена несущая конструкция полезного груза, ставшая причиной неудачного запуска в декабре. Шестая ракета H-3 представляет собой новый испытательный аппарат типа 30, в котором не используются ускорители, но имеются три основных жидкотопливных двигателя первой ступени, на один больше, чем в предыдущих моделях. После оценки погодных и других условий для запуска JAXA планирует приступить к окончательной подготовке во вторник вечером, если не возникнет никаких проблем. С 2023 года космическое агентство столкнулось с рядом неудач при запусках и испытаниях двигателей в рамках своей основной ракетной программы. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 15-м уроке мы расскажем, как сказать водителю такси, куда вам нужно добраться. Во второй части программы мы поговорим о японских такси.
1: По сюжету сегодняшнего диалога фотограф из Китая Мия приехала в префектуру Нагано, чтобы сделать снимки на горячих источниках. Она хочет добраться до парка Дзигокудани Яйнкоин на такси. Этот парк славится как место, где можно посмотреть на диких обезьян, купающихся зимой в горячих источниках.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока.
2: Дочеря маде? サルの温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。サルの写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから、サルがたくさん温泉に入ってますよ。
0: А теперь разберем фразы по порядку.
1: Таксист спрашивает.
2: Дочеря маде?
0: Вам куда?
1: Мия называет место.
3: Сарюно онсен маде онегайшимас.
0: Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста.
1: Водитель отвечает.
2: Хай, вакаримашта.
0: Хорошо.
2: Кочира ва хаджимете десу ка?
0: Вы здесь впервые?
1: Мия говорит.
3: Хай, хаджимете десу.
0: Да.
3: Сарюно шашин о тори ни икимас.
0: Я хочу сфотографировать обезьян.
1: Таксист добавляет.
2: Со десу ка?
0: Правда? Сегодня холодно, поэтому в горячем источнике обезьян будет много.
1: Обезьяны, которые купаются в горячих источниках, это японские макаки, но обычно все их называют просто снежные обезьяны.
0: Парк находится далеко в горах, примерно в получасе ходьбы от того места, куда вас привезет такси или автобус. Поэтому, если дороги занесло снегом, добраться до парка может быть непросто. Несмотря на это, многие иностранные туристы с удовольствием сюда приезжают. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Горячему источнику с обезьянами, пожалуйста».
3: Сарю но онсен маде, онегайшимас.
0: Запомните структуру.

0: фразы, и вы сможете говорить водителю такси, куда вам нужно доехать. Вот значение слов в этой фразе. «Саруно онсен» означает «горячий источник с обезьянами». Между словами «сару» – обезьяна, и «онсен» – горячий источник, стоит частица «но», которая соединяет два существительных. Первое существительное относится ко второму. «Маде» – частица, которая означает направление, «к» – «до». «Онегай симас» – значит «пожалуйста». Выражение используется, когда вы о чем-то просите. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, куда вам нужно добраться, добавьте «маде» после названия места и затем скажите «онегай симас».
1: Послушайте и повторите.
2: «Онегай симас». «Сару но онсен маде онегай симас». «Сару но онсен маде онегай симас».
1: А теперь давайте послушаем еще одну беседу между водителем такси и пассажиром.
3: どちらまでですか? 空港までお願いします.
0: Вот значение фраз.
3: どちらまでですか?
1: Вам куда?
0: Во фразе どちらまで, дочера – это вопросительное слово. Это более вежливый способ сказать доко – куда. Затем пассажир отвечает.
1: В аэропорт, пожалуйста.
0: Куко – это аэропорт. Звуки У и О в слове куко долгие.
1: А теперь попробуйте и вы.
2: Куко. Куко маде онегайшимас.
0: А теперь давайте потренируемся с другими направлениями. Например, вы хотите доехать на такси до телебашни Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3 – это?
2: Tokyo Sky 3. Tokyo Sky 3.
0: Попробуйте.
4: Tokyo Sky 3 までお願いします。Tokyo Sky 3 までお願いします.
1: Иногда вам может понадобиться показать водителю карту или записку с адресом.
0: Предположим, вы хотите показать таксисту карту и сказать: «Мне в этот отель, пожалуйста». Этот отель будет звучать как?
2: Коно хотель. Коно хотель.
0: Попробуйте.
3: Коно хотель までお願いします.
0: Время рубрики «Шаг за шагом». Сегодня мы расскажем, как можно использовать выражение из нашего диалога «Онегай симас».
1: На втором уроке мы выучили фразу «Ирощику онегай симас». Это вежливое приветствие кого-то, кто может оказать вам помощь или поддержку.
0: Добавляя существительное перед «Онегай симас», вы можете использовать эту фразу для того, чтобы просить множество вещей. Например, если вы хотите выехать из отеля, скажите.
2: Чек-аут онегайшимас.
0: А теперь вы хотите заказать кофе в кафе. Кофе – это?
2: Кофе. Кофе.
0: Вся фраза будет звучать так.
2: Кофе онегайшимас.
0: После этого вы захотите попросить счет. Счет – это?
2: Окайке. Окайке.
0: Фраза целиком будет звучать.
2: Окайке онегайшимас.
1: Послушайте и повторите.
2: Чек-аут онегайшимас. Кофе онегайшимас. Окайке онегайшимас.
0: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, где Мия говорит водителю, куда ей нужно добраться.
5: どちらまで?
4: サルの温泉までお願いします.
5: はい、わかりました. こちらは初めてですか?
4: はい、初めてです. サルの写真を撮りに行きます.
5: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
6: 春さんの知恵袋。
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских такси.
0: В японских такси стоимость поездки в основном зависит от расстояния. Цена отображается на счетчике в автомобиле, поэтому не надо спрашивать о стоимости заранее, как не надо и платить чаевых водителю.
1: А как можно поймать такси?
0: Стоянки такси есть у большинства аэропортов, станций, отелей и рядом с туристическими достопримечательностями. В городе можно поймать такси, подняв руку. Запомните, что не надо пытаться открыть дверь самостоятельно. Водитель сам откроет и закроет ее при помощи своего пульта.
1: Как же понять, что это такси свободно?
0: Если оно свободно, электронный знак на лобовом стекле будет показывать два символа канзи «куся», что означает «свободно».
1: Возможно, вы захотите посмотреть, как они выглядят заранее. Если вы их запомните, вам будет удобнее.
0: В темное время суток понять, что такси свободно, проще, если на крыше автомобиля горит огонек, то такси свободно.
1: А по телефону можно заказать?
0: Да, конечно, есть мобильные приложения. Если вы окажетесь в не самом населенном месте, лучше заказывать такси по телефону.
1: Такси, конечно, удобны, но пробки на дорогах в больших городах могут сделать поездку очень долгой.
0: Это правда, поэтому лучше заранее планировать свой график. Также стоит помнить, что ценник поездки растет и в зависимости от длительности. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Мия посетит горячий источник с обезьянами. Оставайтесь с нами!